0: попонагляд.
1: Аварій са мамкам?
0: Правда же, Маш? Зме про це зведаве, що буде далі.
2: Рихлейше.
0: Еще рихлейше.
3: Бежи! Летим до преду, а ком'єто! Ужасні паці! Ужасна розправка. Цítim, že by som mohol ísť na dostihy. Čo keby sa nám podarilo vyhrať? Tak strašne by som chcel vyhrať nejaké preteky. Bol by som prvý v rodine.
0: Nie si ani kôň, ani auto, ani pes. Myslím, že by ťa nepustili.
3: Z môjho domčeka spadnete. Sadajte na krk. Ty, Miška, sa drž za rožky a ty, Marka, sa drž myšky. Ste pripravené? Pozor! Štop!